0: Девочки смеются.
1: Радио «Спутник».
2: С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такой подход кардинально отличается от целей Евросоюза в 2022 году, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. В поселке Светлый Яр и селе Райгород под Волгоградом в ближайшую неделю будут ежедневно на 12 часов в день отключать воду на 6 ночью с 23 до 5 утра и на 6 днем с 10 утра до 16 часов, сообщили в администрации Светлоярского района. Это необходимо для проведения работ в целях стабилизации давления в системе. Жители просят запасаться водой, когда она есть. Ограничения продлятся до 22 июня, зато после ремонта есть надежда, что давление в системе водоснабжения будет нормальным даже в часы массового разбора воды. В Волгограде назначено первое судебное заседание по делу об обращении имущества бывшего замруководителя Нижневолжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина в доход государству. Ему вменяется нарушение антикоррупционных запретов. По данным дела, Александр Галушкин, находясь на посту, приобрел имущество на неподтвержденные доходы. Речь о машине Toyota RAV4 и двух квартирах в Волгограде. Всего на 15,5 миллионов рублей. Имущество было номинально зарегистрировано на его мать, не имевшую достаточных легальных источников для таких покупок. Первое судебное заседание по делу назначено на 13 июля, сообщает Высота 102. В Волгоградской области 98% автозаправочных станций отпускают автомобильное топливо без ограничений, и только 2% АЗС ввели их, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. Там отметили, что профилактические ограничения ввели небольшие частные заправки, которые нередко работают с перебоями, им доставляют бензин в последнюю очередь. Это никак не влияет на общую ситуацию на топливном рынке Волгоградской области. Она остается стабильной. Ранее сообщалось, что ограничения по продаже бензина введены на некоторых АЗС «Татнефть», которых во всей Волгоградской области насчитывается всего 7, сообщает портал «Волга.нет». Чат GPT оставил российскую семью без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна, но это оказалось совсем не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты в поездку, забронировал отели, машину, но в аэропорту всю семью развернули из-за отсутствия визы. В споре россиянин даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.ком.рф. Качество квартиры ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Спутнику. С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 16 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на точка.дом.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы. День гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки. Избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
4: Реклама.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Третейский суд в Гааге отклонил все претензии Украины на контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. 4-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Еланском районе, направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в облздраве. Водителя «Тойоты», виновника аварии, в которой пострадал ребенок, ищут. 2 предпринимателя из Волжского, которые наняли на работу нелегальных мигрантов, заплатят крупные штрафы до 800 тысяч рублей. Работодатели привлекли к административной ответственности по итогам полицейского рейда «Нелегал», который прошел в Волжском. Пассажирка рейса «Москва-Нахичевань» попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Сразу сработала сигнализация, а экипаж остановил женщину. Позже выяснилось, что пассажирка перепутала дверь с входом в туалет, пишет телеграм-канал «База». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО
6: «Сдастроинвест». Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами!
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.
9: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пьер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Роксет написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
9: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минобороны заявила об уничтожении минувшей ночью беспилотников над Волгоградской областью. Точное количество уничтоженных над регионом БПЛА не называется. В общей же сложности над Россией ночью перехвачены и уничтожены 172 украинских БПЛА самолетного типа. Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области после полуночи. Несмотря на угрозу, волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Сегодня утром в авиагавани были задержаны два столичных рейса. Один на прилет, один на вылет. Впрочем, задержка менее получаса. На предстоящих выборах в сентябре Центризбирком будет учитывать угрозу атак БПЛА и уделять особое внимание обеспечению безопасности, особенно это касается приграничных регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Для обеспечения бесперебойной работы избирательных участков будут предусмотрены резервные помещения и источники питания. МЧС и МВД совместно впервые назначат ответственных за противопожарную безопасность и эвакуацию на случай ЧС. Выборы в Госдуму и еще более 2000 избирательных кампаний различного уровня пройдут в сентябре. Голосовать россияне смогут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. В Волгограде сегодня стартует судебный процесс по делу блогера Алексея Ульянова. Слушания будут проходить в Центральном райсуде. Напомню, по версии следствия, Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Сиренко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикацией порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы, пишет «Высота 102». До конца вторника в Волгоградской области действует экстренное предупреждение МЧС о пожароопасности. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс, чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность 4-го класса охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский. В список попал ряд районов, в том числе Урюпинский, Иланский, Камышинский, Городищенский и другие. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112. Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Их стоимость за месяц снизилась соответственно на 13,5%, 6,5% и 4,5%, рассказал РИА Новости глава ассоциации компании розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в России снизились на 11,3%. Доллар 72,45, евро 83,80.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Деспасито.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
4: Реклама.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
11: Ах, Аконыч.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Банк России на этой неделе объявит новое решение о ключевой ставке. Заседание Совета директоров состоится 19 июня. Большинство экспертов ждет снижения ставки, скорее всего, на 0,5% до 14% годовых. Пилота самолета, разбившегося в хуторе Алешкин Чернышковского района, переводят из реанимации в обычную палату. Мужчина пострадал при жесткой посадке 13 июня. Его экстренно прооперировали, и состояние пациента сейчас стабилизируется. Волгоградские полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по всей России. 21-летний житель Ижевска успел обокрасть 6 пожилых людей в разных городах, включая Волгоград. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». «Холоп-3» возглавил кинопрокат России за минувшие выходные. По данным «Кинобизнес.ком», собрал почти 263 миллиона рублей. Байопик «Майкл» оказался на втором месте, 250 миллионов, замыкает тройку «Закулисье реальности», 143 миллиона рублей. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. ЕС и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в Союз. В переговорный кластер входят фундаментальные положения. Это правосудие, свобода и безопасность, юридические фундаментальные права, финансовый контроль, госзакупки и статистика. Еврокомиссия добивалась запуска переговоров 2 года, однако их блокировала Венгрия, которая объясняла свою позицию недовольством ситуации вокруг венгерского меньшинства на Украине. Начало переговоров не дает гарантии вступления. Ранее Guardian писал, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговорного процесса, пишет ТАСС. 3 московских рейса задержаны в Волгоградском аэропорту на фоне введенных Росавиацией ограничений в столице. Опаздывает рейс «Победы» из Шереметьево. Перенесенный вылет в обратную сторону. Задержан также рейс «Аэрофлота» из Москвы. Над столицей сегодня перехвачены и ликвидированы порядка 60 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Волгоградской области почти всю ночь действовал режим беспилотной опасности, но, несмотря на это, работу воздушной гавани в городе не останавливали. 27-летний волгоградец стал жертвой мошенников и потерял более 4 миллионов рублей. Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что со счетов волгоградцев якобы финансируется враждебное государство. А чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить деньги, нужно срочно перевести их на безопасный счет. Находясь под психологическим давлением, пострадавший снял все свои деньги и передал всю сумму неизвестной женщине, сообщив ей кодовое слово, которое ему передали мошенники. Федеральный портал путешествий МРФ представил первый паломнический маршрут по Волгоградской области – святыни Волго-Донской земли. Новый маршрут позволит больше узнать о православной культуре, ознакомиться с героической историей региона. Как пояснили в региональном комитете экономической политики, в программу вошло посещение в Волгограде храма Иоанна Предтечи, кафедрального собора Александра Невского, храма всех святых на Мамаевом кургане, знакомство с Усть-Медведицким Спасо-Преображенским женским монастырем и другими объектами. Участники маршрута также смогут приложиться к чудотворным иконам и попросить благословения, сообщает «Высота 102». Половина россиян, 51%, планирует провести лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также выращивать и собирать урожай, пишет газета «Ру» со ссылкой на соцопрос. Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе. 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. При этом большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето. Доллар 72,45, евро 83,80.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. Как вы думаете, о чем идет речь? В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анарман вы на сегодня.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки «Зеленое кольцо» до Краснопресненской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В газетах особенно часто это публиковали.

0: Близнецы. День гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы. Вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы. У вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы. Ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваше отношение к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Реклама.
2: Мам, ну когда же к тете Свете?
3: Завтра идем к стоматологу.
2: Ура!
3: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радио «Спутник».

вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в

0: известиях, аргументах и фактах, Комсомолке, Спортэкспрессе, Советском спорте и других изданиях. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: Так, ну я думаю, здесь два варианта. Либо прогноз погоды, либо гороскоп.
0: Да, вы знаете, принимаю ваши версии, неплохие, но вот все-таки говорим о чем-то другом. Спасибо вам, спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Хочу вот ответить.
0: Так.
2: Может быть, это курс валют?
0: Курс валют, вы думаете, да? Ну, ладно, пускай будет версия эта. Но вот пока что не прозвучал правильный ответ. Спасибо вам, спасибо, да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Хочу ответить на ваш вопрос.
0: Да, слушаю вас.
3: Может быть, это прогноз для знаков зодиака на неделю.
0: Ага, ну, гороскоп,
3: я всегда
0: то есть, да?
3: Читала.
0: Ага, слушайте, да, вы знаете, хорошая версия, но вот, к сожалению, говорим о чем-то другом все-таки.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо, да.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро. Слушаю вашу версию.
4: Это новости о спорте.
0: Новости спорта. Слушайте, а вы знаете, вообще отличная версия, потому что вот здесь вы правильно обратили внимание, что в списке чисто спортивные издания есть. Давайте я дам еще такую небольшую подсказку, что это связано как-то со спортом. И вот, в частности, это связано с работой комментаторов спортивных. Давайте еще раз напомню вопрос. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. Как вы думаете, о чем идет речь? Как я уже сказал, да, здесь нужно обратить внимание, что в списке есть чисто спортивные издания, и как-то это связано с работой спортивных комментаторов. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
8: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
11: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
12: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
14: ОАО «Российские железные дороги».
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио СП.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. Мы не так давно с вами выяснили, что вот здесь верно обратили внимание, что в списке чисто спортивные издания есть, то есть это как-то связано со спортом и, в частности, с работой спортивных комментаторов. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Вячеслав.
0: Да, Вячеслав.
1: Я хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Так, слушаю вас.
1: Я думаю, что это ляпы комментаторов.
0: А, ляпы спортивных комментаторов. Какая, Вячеслав, потрясающая версия у вас. Ну что ж, Вячеслав, могу я вам сказать, большой вы молодец, потому что, да, абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это ляпы футбольных спортивных комментаторов. В 90-е стало больше трансляций, больше комментаторов и больше ляпов, а затем это все немного приелось. Ну что ж, Вячеслав, большой вы молодец, ответили правильно, дарю вам замечательный подарок, это пара билетов на выставку «Жизнь великая страны», которая проходит в музее имени Машкова. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Вячеслав, из Советского района, разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Выставочный зал музея Машкова приглашает на выставку «Жизнь великой страны». В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по пушкинской карте, а для пенсионеров действуют приятные скидки. Музей Машкова, спонсор игры «ГБУК», Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Мировые цены на нефть резко перешли к снижению на фоне новостей о соглашении США и Ирана. Нефть подешевела сразу на 11%, пишет лента. Как ожидается, Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум 19 июня в Женеве. В Волгограде на фоне массовых жалоб отложили открытие новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Они должны были заработать 16 июня, но эту дату пока отменили для дополнительного изучения обращений, поступающих в мэрию от граждан, живущих в зоне введения платных парковок, пояснили в городской администрации, пишет «Высота 102». В Волжском полиция провела масштабный рейд «Нелегал». В ходе рейда составили 16 протоколов за различные нарушения миграционного законодательства. 8 иностранцев будут выдворены из страны, пишет «Комсомольская правда». Комары больше всего любят сладкоежек, спортсменов, беременных женщин и любителей выпить. Как поясняют специалисты, насекомые в первую очередь реагируют на вещества, выделяемые организмом, и избыток простых углеводов делает человека более привлекательным. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено», много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Ужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение». 23-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7401, 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такой подход кардинально отличается от целей Евросоюза в 2022 году, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. В поселке Светлый Яр и селе Райгород под Волгоградом в ближайшую неделю будут ежедневно на 12 часов в день отключать воду на 6 ночью с 23 до 5 утра и на 6 днем с 10 утра до 16 часов, сообщили в администрации Светлоярского района. Это необходимо для проведения работ в целях стабилизации давления в системе. Жители просят запасаться водой, когда она есть. Ограничения продлятся до 22 июня, зато после ремонта есть надежда, что давление в системе водоснабжения будет нормальным даже в часы массового разбора воды. В Волгограде назначено первое судебное заседание по делу об обращении имущества бывшего замруководителя Нижневолжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина в доход государству. Ему вменяется нарушение антикоррупционных запретов. По данным дела, Александр Галушкин, находясь на посту, приобрел имущество на неподтвержденные доходы. Речь о машине Toyota RAV4 и двух квартирах в Волгограде. Всего на 15,5 миллионов рублей. Имущество было номинально зарегистрировано на его мать, не имевшую достаточных легальных источников для таких покупок. Первое судебное заседание по делу назначено на 13 июля, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области 98% автозаправочных станций отпускают автомобильное топливо без ограничений, только 2% АЗС ввели их, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического

0: комплекса. Там отметили, что профилактические ограничения ввели небольшие частные заправки, которые нередко работают с перебоями. Им доставляют бензин в последнюю очередь. Это никак не влияет на общую ситуацию на топливном рынке Волгоградской области. Она остается стабильной. Ранее сообщалось, что ограничения по продаже бензина введены на некоторых АЗС «Татнефть», которых во всей Волгоградской области насчитывается всего 7, сообщает портал «Волга.нет». Чат GPT оставил российскую семью без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна. Но это оказалось совсем не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты в поездку, забронировал отели, машину, но в аэропорту всю семью развернули из-за отсутствия визы. В споре россиянин даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: ОСЗ, компания Синара Девелопмент.
1: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авитоавто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах – Geely Manjaro, Exciter X, Evolute iSpace, Jetour T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать «золотой серединой» транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
8: Застройщик ООО «Сельхозтрансинвест».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио СП.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
4: Реклама.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру – ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Ты серьезно? Все потратил?
11: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
12: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Третейский суд в Гааге отклонил все претензии Украины на контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. 4-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Еланском районе, направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в облздраве. Водителя «Тойоты», виновника аварии, в которой пострадал ребенок, ищут. 2 предпринимателя из Волжского, которые наняли на работу нелегальных мигрантов, заплатят крупные штрафы до 800 тысяч рублей. Работодатели привлекли к административной ответственности по итогам полицейского рейда «Нелегал», который прошел в Волжском. Пассажирка рейса «Москва-Нахичевань» попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Сразу сработала сигнализация, а экипаж остановил женщину. Позже выяснилось, что пассажирка перепутала дверь с входом в туалет, пишет телеграм-канал «База». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной Армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный? Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио СБ.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. На предстоящих выборах в сентябре Центр избирком будет учитывать угрозу атак БПЛА и уделять особое внимание обеспечению безопасности, особенно это касается приграничных регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Для обеспечения бесперебойной работы избирательных участков будут предусмотрены резервные помещения и источники питания. МЧС и МВД совместно впервые назначат ответственных за противопожарную безопасность и эвакуацию на случай ЧС. Выборы в Госдуму и еще более 2000 избирательных кампаний различного уровня пройдут в сентябре. Голосовать россияне смогут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Памятник Александру Невскому с главной площади Волгограда увезут в Подмосковье на чистку. Автор скульптуры Сергей Щербаков планирует смыть с нее грязь, накопившуюся за 20 лет с момента установки, а затем заново затонировать фигуру полководца. Для транспортировки тяжелой 7-метровой скульптуры сварят специальный каркас, потом рабочие снимут фигуру с постамента и отправят в подмосковный Жуковский. По словам автора скульптуры, изначально монумент установили некорректно. Получилось, что небесный покровитель Волгограда не стоит, а будто бы шагает вперед. Теперь скульптор хотел бы исправить эту ошибку. Композиция должна быть обращена к площади павших борцов и должен быть обзор как минимум с 3 точек, пишет «Высота 102». В Волгограде сегодня стартует судебный процесс по делу блогера Алексея Ульянова. Слушания будут проходить в Центральном райсуде. Напомню, по версии следствия, Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Сиренко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикации порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы, пишет «Высота 102». До конца вторника в Волгоградской области действует экстренное предупреждение МЧС о пожароопасности. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс, чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность 4-го класса охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский. В список попал ряд районов, в том числе Урюпинский, Иланский, Камышинский, Городищенский и другие. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112. Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Их стоимость за месяц снизилась соответственно на 13,5%, 6,5% и 4,5%, рассказал РИА Новости глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в России снизились на 11,3%. Доллар 72,45, евро 83,80.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Майкл Патрик Келли. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» группа 7Б.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Это «Танцы минус», только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Калео, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Банк России на этой неделе объявит новое решение о ключевой ставке. Заседание Совета директоров состоится 19 июня. Большинство экспертов ждет снижения ставки, скорее всего, на 0,5% до 14% годовых. Пилота самолета, разбившегося в хуторе Алешкин Чернышковского района, переводят из реанимации в обычную палату. Мужчина пострадал при жесткой посадке 13 июня. Его экстренно прооперировали, и состояние пациента сейчас стабилизируется. Волгоградские полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по всей России. 21-летний житель Ижевска успел обокрасть 6 пожилых людей в разных городах, включая Волгоград. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». «Холоп 3» возглавил кинопрокат России за минувшие выходные. По данным «Кинобизнес.ком», собрал почти 263 миллиона рублей. Байопик «Майкл» оказался на втором месте, 250 миллионов. Замыкает тройку «Закулисье реальности» – 143 миллиона рублей. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Джеймс Блант, «You Beautiful», еще Адриано Челентано и в самом начале Элтон Джон.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Клиника Эмпо.
4: Эмпо?
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Джеймс Блант, You Beautiful». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио «Спутник» «Аха». И перед этим музыка понятная без слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. ЕС и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в Союз. В переговорный кластер входят фундаментальные положения. Это правосудие, свобода и безопасность, юридические фундаментальные права, финансовый контроль, госзакупки и статистика. Еврокомиссия добивалась запуска переговоров 2 года, однако их блокировала Венгрия, которая объясняла свою позицию недовольством ситуации вокруг венгерского меньшинства на Украине. Начало переговоров не дает гарантии вступления. Ранее Guardian писал, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговорного процесса, пишет ТАСС. 3 московских рейса задержаны в Волгоградском аэропорту на фоне введенных Росавиацией ограничений в столице. Были задержаны рейс Победы из Шереметьево, обратный рейс и рейс Аэрофлота из Москвы. Над столицей сегодня перехвачены и ликвидированы порядка 60 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Волгоградской области почти всю ночь действовал режим беспилотной опасности, но, несмотря на это, работу воздушные гавани в городе не останавливали. 27-летний волгоградец стал жертвой мошенников и потерял более 4 миллионов рублей. Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что со счетов волгоградцев якобы финансируется враждебное государство. А чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить деньги, нужно срочно перевести их на безопасный счет. Находясь под психологическим давлением, пострадавший снял все свои деньги и передал всю сумму неизвестной женщине, сообщив ей кодовое слово, которое ему передали мошенники. Федеральный портал «Путешествуем РФ» представил первый паломнический маршрут по Волгоградской области – святыни Волго-Донской земли. Новый маршрут позволит больше узнать о православной культуре, ознакомиться с героической историей региона. Как пояснили в региональном комитете экономической политики, в программу вошло посещение в Волгограде храма Иоанна Предтечи, кафедрального собора Александра Невского, храма всех святых на Мамаевом кургане, знакомство с Усть-Медведицким Спасо-Преображенским женским монастырем и другими объектами. Участники маршрута также смогут приложиться к чудотворным иконам и попросить благословения, сообщает «Высота 102». Половина россиян, 51%, планирует провести лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также выращивать и собирать урожай, пишет газета «Ру» со ссылкой на соцопрос. Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе. 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. При этом большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето. Доллар 72,45, евро 83,80.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Регина Day by Day. Музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Отличного всем настроения. Дальше предлагаю почувствовать ощущение свежести после летнего дождя. Включаем рок-классику ДДТ. Дождь.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это ДДТ, музыка, которую мы любим. Маккензи Аромбо на старте. Слушаем песню Underwater, под водой. Буквально через 3 минуты, а пока с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя

0: Малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему Малиновка – Малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Далее услышим Милен Фармер. Нас ждет хит, название которого можно перевести как «Чей теперь черед?» Такая немножко философская песня. Ну, а сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Польше по делу об убийстве российского карикатуриста Семена Скрипецкого, настоящее имя Роберт Кузовков, задержаны 3 человека. Однако подозреваемого среди них нет. Убийца расстрелял художника с близкого расстояния, передают РИА. Жители Камышина массово отравились роллами. В больницу у пострадавших, среди которых 5 детей, диагностировали сальмонеллез. Перед ухудшением состояния все горожане заказывали суши и роллы в одном из заведений города, сообщает региональное следственное управление СКР, передает Высота 102. В Волгограде будут судить 17-летнюю девушку за поджог станции сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. В декабре прошлого года девушка согласилась совершить диверсию за щедрое вознаграждение, которое пообещал куратор. Денег она не получила, а судимость у нее будет. Модный дом «Луи Вьютон» начал продавать надувные круги для плавания. К кругу также прилагается компактный насос. Стоит набор 3 500 евро. Это около 286 тысяч рублей, пишет Лента. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
0: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».
2: С вами Роман Калашников. Рад составить компанию у нас. Дальше золотая коллекция. Мы подобрали три великолепные песни. Например, вы услышите Келли Кларксон, чуть раньше Sting, «Fields of Gold». А начнем с Полы Абдул в золотой коллекции этого часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60 57 57.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
9: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Келли Кларксон в золотой коллекции часа. У нас впереди Ace of Base, Wheel of Fortune. Эта песня откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка понятная без слов. Кенни Джи, мелодия Paradise.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана. Страны договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом пишет Лента.ру. Цена североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель. Если США и Иран действительно договорятся, стоимость нефти может опуститься до $70, считают эксперты. Причиной этого станет разблокировка трафика через Ормузский пролив. США и Иран планируют подписать меморандум о перемирии 19 июня в Женеве. Жители Камышина массово отравились роллами. Лабораторные исследования подтвердили, что у 8 пациентов сальмонеллез, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Перед ухудшением состояния все горожане заказывали суши и роллы в одном из заведений города. Всего, по предварительным данным, пострадали 18 человек, среди них 5 детей. Камышинские исследователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа заведения приостановлена, сообщили уже в областной прокуратуре. Пострадавшие жители попали в больницу с высокой температурой, тошнотой, диареей. По их словам, негативные комментарии о заведении, где были куплены злополучные роллы, быстро удаляются из социальных сетей, пишет «Высота 102». В полиции назвали виновника вчерашнего ДТП на улице Еременко в Волгограде, где КамАЗ столкнулся с легковушкой и пострадали 4 человека. По предварительным данным, виновником аварии стал юный водитель легкового автомобиля. 20-летний молодой человек за рулем «Шкоды Октавии» при повороте налево не пропустил встречный грузовик, после чего многотонный КамАЗ врезался в правый бок иномарки. Пострадали пассажиры легковушки. Всех их доставили в больницу скорой помощи номер 25 в Волгограде. Никогда не работавшие россияне смогут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчины от 69 лет, пишет газета.ру. Владивосток может стать для российских туристов новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты страны. И все из-за изменения климата. В первую очередь, существенный рост средней температуры, увеличение на 1.5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас, в августе, ее температура доходит до 25 градусов. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
0: Реклама.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Bad Boys Blue, Rayman. Также насладимся волшебным голосом Мурата Насырова. «Я — это ты, ты — это я». One Republic через 3 минуты. А начинаем 5 песен о любви с Ace of Base.

0: нашей пятерке только что великолепная баллада о любви «Raymond Tonight». Меня зовут Роман Калашников. Напомню, мы слушаем 5 песен о любви и остался еще один хит. Это трек «Gimme, gimme your lovin' Bad Boys Blue».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
8: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Впереди у нас Savage Garden. Послушаем песню, которая в изначальном варианте не очень нравилась участнику дуэта Даррену Хейзу. И вот в последний момент, прямо перед записью в студии, он буквально на коленке переписал текст песни. Ну и получился настоящий хит, который мы послушаем. Truly, Madly, Deeply. А пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Подмосковье 6 человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев. За сутки над Московской областью уничтожили 86 беспилотников. На местах работают экстренные службы. Суд отменил взыскание с Волгоградки по кредиту, который оформили на нее мошенники. Женщина доказала, что не брала деньги, а банк проигнорировал ее обращение, пишет «Комсомолка». Синоптики снова обещают дожди в Волгограде. По прогнозам, осадки начнутся завтра и продолжатся до 27 июня. Впрочем, ожидается, что дожди будут кратковременными и не сильными. Исключением станет только суббота, 20 июня. Отпуск в России все чаще становится формальностью. Большинство россиян продолжает отвечать на рабочие совещания, смотрит рабочие чаты, многие берут с собой ноутбук на всякий случай, а у каждого третьего отпуск хотя бы раз срывался из-за работы. Елена Пипи, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Реклама.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Для вас Рио, Брайан Адамс, «Everything I do it for you», а начнем с «Квинна».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
4: Застройщик ООО «Стройинвест».
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.

0: Добавили солнце в этот рабочий вторник. Rio Shinon в золотой коллекции часа. Sugar Babes дальше, Shape. А сейчас музыка понятная без слов. Мелодия Sidewalk Cafe, Блонкер.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спорт.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В дни выборов в России в сентябре могут возникнуть проблемы со связью. Этого не исключила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, возможно, будет принято решение об ограничениях интернета ради безопасности. Чиновница попросила отнестись к этому с пониманием и не роптать. Эти меры могут быть приняты в интересах обеспечения безопасности. При этом даже в таких условиях будет проходить дистанционное голосование, а на избирательных участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi. В Волгоградской области пьяный водитель сбил девочку и сбежал. ДТП произошло вечером 15 июня в Новоаннинском. 58-летний нетрезвый водитель на автомобиле Kia Sorento сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на полицию региона. По предварительной информации, водитель сдавал задним ходом и не заметил школьницу. От удара она получила травмы, ее немедленно доставили в больницу. Водитель предпочел скрыться, однако его вскоре нашли и задержали. Теперь мужчине грозит серьезное наказание за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. В Волгограде будут судить 17-летнюю девушку за поджог станции сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. В декабре прошлого года с фигуранткой связался куратор и предложил за диверсию щедрое вознаграждение. Девушка согласилась, купила легко воспламеняющуюся жидкость, подожгла станции, сняла все на видео, отправила куратору. Однако не получила никаких денег и вообще ничего, кроме проблем с законом. Ущерб станциям оценили в 1,5 миллиона рублей. Против Волгоградки возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном СКР. В Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО. С инициативой выступил глава комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, полис должен быть у тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности, где не требуется водительское удостоверение. Нилов пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такая очень яркая летняя песня от Miley Cyrus. Flowers, цветы, только что. Дальше немного сменим настроение. У нас впереди серьга «Дорога в ночь». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет!
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. С нами только что Дуа Липа. Далее включаем Пола Маккартни. Нас ждет песня, мелодия, к которой пришла Полу Маккартни ранним утром. Он только проснулся, и вот в голове у него буквально заиграла эта мелодия. Он потом долго ходил, спрашивал знакомых, а не слышали ли они песню вот на эту мелодию. Он боялся, что невольно где-то подслушал и таким образом мог украсть чужую музыку. Но нет, это была уникальная мелодия, и получилась, конечно, волшебная песня «Yesterday».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угренца 25770.

0: Мир вкуса. Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
1: Телефон рекламной службы 52 62.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».

0: пропускайте яркую новинку. У нас на старте проект «Клан Карусель». Райт. Это через полторы минуты. А пока новости.
1: Здравствуйте. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован и вступил в силу. В Новоаннинском пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу и сбежал с места ДТП. Девочка в больнице, виновника аварии задержали, ему грозит серьезное наказание за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. В Волгоградской области объявили войну опасному вредителю, уничтожающему хвойные деревья. Рыжего соснового пилильщика уничтожали с земли и с воздуха в Калачевском, Кумылжинском районе. Эффективность проведенных работ специалисты оценили более чем на 90%, сообщает «Высота 102». Российские школьники потратили на наряд для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Так ответили 25% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». 35% одиннадцатиклассников отдали за него свыше 20 тысяч рублей. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Желаю легкого и продуктивного рабочего дня. С вами Роман Калашников. Слушаем дальше золотую коллекцию. У нас на старте Band LA, Майкл Джексон и Modern Talking с хитом Brother Louie.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: С нами только что Band LA, I Never Felt So Right. Скорпы дальше нас ждет потрясающая рок-баллада Does Anyone Know? А сейчас музыка, понятная без слов. Цыганские короли, Gypsy Kings.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия выиграла арбитраж по спору с Украиной о правах на прибрежные воды вокруг Крыма в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Суд в Гааге фактически признал суверенитет России в новых границах, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Спор длился 10 лет, и, наконец, в нем поставлена точка. Впрочем, с точки зрения текущей ситуации, этот вердикт не имеет значения, так как Украина не уважает международное право и суды, понимая только язык силы, добавил Медведев. Жители Камышина массово отравились роллами. Лабораторные исследования подтвердили, что у 8 пациентов сальмонеллез, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Перед ухудшением состояния все горожане заказывали суши и роллы в одном из заведений города. Всего, по предварительным данным, пострадали 18 человек, среди них 5 детей. Камышинские исследователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа заведения приостановлена, сообщили уже в областной прокуратуре. Пострадавшие жители попали в больницу с высокой температурой, тошнотой, диареей. По их словам, негативные комментарии о заведении, где были куплены злополучные роллы, быстро удаляются из социальных сетей, пишет «Высота 102». В полиции назвали виновника вчерашнего ДТП на улице Еременко в Волгограде, где КамАЗ столкнулся с легковушкой и пострадали 4 человека. По предварительным данным, виновником аварии стал юный водитель легкового автомобиля. 20-летний молодой человек за рулем «Шкоды Октавии» при повороте налево не пропустил встречный грузовик, после чего многотонный КамАЗ врезался в правый бок иномарки. Пострадали пассажиры легковушки. Всех их доставили в больницу скорой помощи номер 25 в Волгограде. Никогда не работавшие россияне смогут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчины от 69 лет, пишет газета.ру. Российские санатории за год подорожали на 22%. Средний чек за ночь теперь составляет чуть более 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По данным исследования, санатории стали лидерами по росту цен среди разных вариантов размещения. Также заметно подорожали пансионаты, виллы, загородные отели. Самым дорогим форматом остаются глэмпинги. Ночь там в среднем стоит 10 700 рублей. При этом доступнее всего по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: ООО специализированный застройщик компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо, «Сеньорита». Далее у нас такой музыкальный привет из середины 2000-х, вне зоны доступа. Слушаем «Город 312».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

чтобы этот рабочий вторник проходил легче и продуктивнее, мы для вас подбираем великолепную музыку. С нами только что Оливия Дин, такой расслабляющий трек «So Easy». Мистер Живаго на старте «Little Russian».

0: старту готовится песня с таким запоминающимся и очень простым припевом «Рам-пам-пам». Это «Минелли» через полторы минуты, а сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минпромторг расширил список машин, допущенных к работе в такси. В список добавили кроссовер J-Tour X70+. В последний раз список корректировали в марте. Тогда добавили три модели Havail, а также Tenet T7. Суд отменил взыскание с волгоградки по кредиту, который оформили на нее мошенники. Женщина доказала, что не брала деньги, а банк проигнорировал ее обращение, пишет «Комсомолка». Синоптики снова обещают дожди в Волгограде. По прогнозам, осадки начнутся завтра и продолжатся до 27 июня. Впрочем, ожидается, что дожди будут кратковременными и не сильными. Исключением станет только суббота, 20 июня. Солнечная активность в ближайшее время может заметно снизиться и даже упасть до минимума, поскольку единственная активная группа пятен на звезде постепенно исчерпывает свой энергетический потенциал, пояснили астрофизики. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
0: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник». Ну уж.

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».
2: Меня зовут Роман Калашников. Всем большой летний привет. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Майкл Бубле, также Тони Брэкстон с потрясающим медляком «Unbreak My Heart», «Не разбивай мое сердце», а начинает Сандра нашу «Золотую коллекцию».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстал Стройинвест».
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Майкл Бубле в золотой коллекции этого часа. Дальше Араш с хитом «Pure Love». Покажем музыка, понятная без слов. Французские электронщики Space Magic Fly.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензии на их производство, пакет поддержки на зиму, усиление давления на Россию, цитирую текст Лента.ру. Также Владимир Зеленский обсуждал с президентом Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики Вооруженных сил России. Но итог этого разговора не приводится, пишет «Европейская правда». Напомню, ранее Зеленский сообщил о том, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Но в Кремле заявили, что приглашение на саммит Большой Семерки по официальным каналам не получали, пишет газета.ру. Дональд Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран. Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной, заявил президент США на встрече с эмиром Катара шейхом Аль-Тани, сообщает Нью-Йорк Таймс. По словам Трампа, эти слухи смехотворны. Президент США отметил, что штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то, если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран. Напомню, 14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. В частности, сообщалось об открытии Армузского пролива, о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Лодка с людьми перевернулась в Волгоградской области. Один человек пропал без вести, сообщили в ГКУ служба спасения. Инцидент случился накануне в акватории Никитинского пруда в Кумылжинском районе. Частное плавсредство перевернулось, когда на нем находилось трое мужчин. Двое смогли выбраться на сушу. Один скрылся под водой, больше на поверхности не появлялся, пояснили спасатели. Мужчина 1962 года рождения. На месте работают водолазы поисково-спасательного отряда, пишет «Высота 102». В Волгоградской области вновь начинается период дождей. Они зарядят почти на неделю. Синоптики обещают мощный ливень в субботу, 20 июня. За сутки в Волгограде может выпасть почти 33 миллиметра осадков, обещают синоптики сервиса ГИС-Метео. Также довольно сильный дождь ожидается завтра, 17 июня. За сутки выпадет более 8 миллиметров осадков. В остальные дни осадки будут малочисленными. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Росгидромет обещает сухим и жарким четверг до плюс 30 и солнце. В понедельник, 22 июня, солнце и плюс 26. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции. Как сообщил представитель артистки газете Sun, певица уже не в коме, но все еще тяжело больна. Процесс выздоровления идет медленно. В начале мая Бонни Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Это случилось после экстренной операции, отмечает издание. По некоторым данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ava Max, «Золотые хиты». Меня зовут Роман Калашников, желаю вам яркого дня. Дальше давайте послушаем Владимира Кузьмина. Такая тягучая, цепляющая песня «Я не забуду тебя никогда».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. У нас только что Ванатека и Нелли. Tell me who. Далее мысленно перенесемся туда, где волны ласкают горячий пляжный песок. Калифорния Дриминг. Включаем Beach Boys.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре. 0+.
6: А ну, уступи микрофон.
7: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер строй Волгоград. 60-57-50. Ху, успел.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Через полторы минуты мы для вас подготовили яркую новинку. Не пропускайте, это трек «Dive into the Ocean», «Look Ziba» и «Portugal the Man». А пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании. Так, бензин продают по 30 литров в одни руки, дизтоплива 60 литров, дизтоплива для грузовиков 300 литров, пишет Интерфакс. Движение для машин по Крымскому мосту временно ограничили в 14:37 по московскому времени. О причинах блокировки проезда не сообщается, но ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что силы ПВО России отражают атаку ВСУ, пишет «Газета.ру». 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области введут сухой закон, напоминает «Высота 102». День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Полный запрет на алкоголь в этот праздник прописан в региональном законодательстве. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» укрепляет оборону, подписал контракт с центральным защитником Эмерсоном. Ранее футболист играл в разных клубах за рубежом и в России, в частности в России, за «СКА» Хабаровск, «Урал» и «Енисей», пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер западный с переходом на юго-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 19, днем до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Меня зовут Роман Калашников. Дальше нас ждут три классные песни в рамках золотой коллекции. Для вас, например, Ив Ларок, также хит, который можно назвать таким музыкальным воспоминанием о любимом человеке. Это композиция «Missing Everything But The Girl», а начнет Джордж Майкл нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
7: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
8: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
9: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Ива Рок, Rise Up, в финале «Золотой коллекции час». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас Владимир Косма. Пока, друзья.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, Угрен, 125-770-007-0803.
2: Клиника «Эмпо».
4: «Эмпо»?
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
9: «Эмпо».
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
11: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сегодняшняя атака дронов на Москву стала одной из самых крупных в текущем году. Силы ПВО ликвидировали 60 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Между тем, СКР ведет расследование атаки на Подмосковье, где ночью пострадали 6 человек. 4 мужчин в электростали, а также мужчина в котельниках и 13-летняя девочка в Воскресенске, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В электростали обломки дрона повредили остекление фасада с 4 по 16 этажи дома. В Раменском округе загорелась двухэтажка, пострадали частный дом в Солнечногорске и административное здание в Черноголовке, пишет «Москва-24». Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет «Интерфакс». На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области введут сухой закон, напоминает «Высота 102». День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Полный запрет на продажу алкоголя в этот день прописан в региональном законодательстве. В этом году День молодежи в России выпадает на 27 июня. Для нарушителей закона предусмотрена административная ответственность. Запрет на алкоголь не распространяется на розничную продажу спиртного в общепите, напоминает агентство. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» укрепляет оборону, подписал контракт с центральным защитником Эмерсоном. Соглашение с футболистом рассчитано на один год, сообщает пресс-служба команды. Владис Эмерсон Илой Айет родился в 1995 году в Одессе, выступает на позиции центрального защитника, рост 195 сантиметров. Футболист – воспитанник одесской школы «Черноморец», начал карьеру в украинских клубах, затем выступал за рубежом в России, в том числе за СКА «Хабаровск», «Урал» и «Енисей». В РПЛ Эмерсон сыграл 39 игр, забил 2 мяча, сделал 1 голевую передачу, отмечает «Высота 102». Абитуриентам в период подготовки к поступлению в вузы стоит включить в рацион мойву. Регулярное употребление этой рыбы может помочь снизить уровень стресса. Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В период ожидания результатов ЕГЭ и подачи документов организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центр логики и принятия взвешенных решений. В этом случае 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, рассказала эксперт, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
0: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Это диджей из Германии Purple Disc Machine. Родился он в Дрездене, пока рос, на него влияла клубная культура города, и он всерьез увлекся танцевальной музыкой. До нас долетела его композиция Substitution. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения. Далее у нас еще группа «Моральный кодекс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: мероприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вам желаю прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. Далее отличный кавер на отличный хит «Fold Your Feet». Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензии на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Цитирует текст Лента.ру. Лодка с людьми перевернулась накануне в Волгоградской области в Кумылжинском районе. В акватории Никитского пруда пропал без вести мужчина. Сегодня его ищут водолазы. Двум мужчинам удалось выбраться на сушу, пишет Высота 102. В Волгоградской области вновь начинается период дождей. Они зарядят почти на неделю. Мощный ливень ожидается в субботу, 20 июня. Может выпасть почти 33 миллиметра осадков в Волгограде. Также завтра ожидается сильный дождь. Может выпасть более 8 миллиметров осадков. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции на кишечнике. Об этом сообщает сегодня издание Sun, ссылаясь на представителя артистки. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник, 105.1 FM. Добрый вечер. Играйте в невероятный вопрос по будням и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. И, друзья, уже самое время заглянуть в нашу золотую коллекцию. В ней Игла Черри, также Three Doors Down, а еще Мадонна с песней Лаис Лапонита.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Three Doors Down Here Without You. Далее Дэнни Треза и Фон Ли Ю. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас красивая инструментальная саксофонная композиция. Называется Lily Was Here.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. США в скором времени могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп на встрече с президентом Арабских Эмиратов Аль-Нахаяном на полях саммита «Большой семерки» во Франции. «Нефть снова поступает, послабление санкций вскоре могут быть отменены», сказал Трамп, пишет РБК. Журналисты просили уточнить, подразумевает ли он отзыв лицензии американского Минфина, ранее ослабивших запрет на экспорт нефти из России. Трамп подтвердил, что это возможно на каком-то этапе. Между тем, рынок акций резко упал на фоне заявления Трампа о возможном восстановлении санкций против российской нефти. Индекс Мосбиржи на торгах во вторник снизился на 1,87%, достиг отметки менее 2500 пунктов, отмечает РБК. Глава СКР Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовом отравлении в Волгоградском Камышине и заражении людей сальмонеллезом. Владельцу кафе, где отравились роллами, грозит до 2 лет заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководитель СК области Василий Семенов доложит о ходе расследования и его обстоятельствах, сообщили в следкоме, пишет «Комсомольская правда». Напомню, 8 июня в больнице города Камышина стали массово обращаться люди с пищевым отравлением. Все они ели суши и роллы в кафе «Евразия». В инфекционной больнице 16 человек, в том числе 5 детей. У 8 человек в лаборатории Роспотребнадзора нашли сальмонеллез. В Волгоградской области вновь начинается период дождей. Они зарядят почти на неделю. Синоптики обещают мощный ливень в субботу, 20 июня. За сутки в Волгограде может выпасть почти 33 миллиметра осадков, обещают синоптики сервиса ГИС-Метео. Также довольно сильный дождь ожидается завтра, 17 июня. За сутки выпадет более 8 миллиметров осадков. В остальные дни осадки будут малочисленными. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Росгидромет обещает сухим и жарким четверг до плюс 30 и солнце. В понедельник, 22 июня, солнце и плюс 26. Состояние 500 самых богатых людей в мире суммарно увеличилось на 336 миллиардов долларов США только за один день, 15 июня. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой индекс миллиардеров. Значение стало рекордным за всю историю. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты достигло также рекордных 13 триллионов 300 миллиардов долларов. Лидером в списке остается предприниматель Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 164 миллиарда, то есть почти на столько же, сколько заработали за тот же день остальные 499 участников топа. Напомню, ранее Илон Маск стал первым триллионером в истории, пишет «Москва-24». Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Русский размер, песня называется «Лети», а мы с вами уже долетели до финала этого рабочего вторника, и пусть вечер вас обязательно чем-то порадует. А я порадую вас, конечно же, музыкой, и на очереди золотой хит «Газебо» «I like Chopin», а до этого еще танцевальные ритмы «Time Flies».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: кому-то нравится Моцарт, а кому-то больше Шопен. Все очень индивидуально. Газебо назвал свой хит «I like Chopin». Я вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А дальше группа «Градусы». Послушаем хит «Видимо».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

карте, те, что нас дожидались. Белый потолок, смятая постель, если б только мог.

0: Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами молодая певица, на счету которой 52 номинации на Грэмми. Немало. Это Тейлор Свифт. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: У нас с вами на очереди золотая коллекция. В ней послушаем меланхоличную песню Милен Фармер. Она называется «Калифорния». И, кстати, однажды певица упомянула, что если бы жизнь началась сначала, то она хотела бы жить в Америке. Кроме Милен Фармер, в нашей тройке Джастин Тимберлейк, а еще Стиви Вандер, послушаем «I just call to say I love you».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
7: 540-300. Потолкуйте с нами!
8: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В завершении нашей с вами золотой коллекции Джастин Тимберлейк. А вам прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. Далее группа АХА. До этого еще музыка, понятная без слов. Moonlight Reggae.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на «эмпо.рф». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
11: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
12: Где купить обои в Волгограде?
13: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
14: Обойная сила ждет всех за покупками.
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области введут сухой закон, напоминает «Высота 102». День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Полный запрет на продажу алкоголя в этот день прописан в региональном законодательстве. В этом году День молодежи в России выпадает на 27 июня. Для нарушителей закона предусмотрена административная ответственность. Запрет на алкоголь не распространяется на розничную продажу спиртного в общепитии, напоминает агентство. Лодка с людьми перевернулась в Волгоградской области. Один человек пропал без вести, сообщили в ГКУ служба спасения. Инцидент случился накануне в акватории Никитинского пруда в Кумылжинском районе. Частное плавсредство перевернулось, когда на нем находилось трое мужчин. Двое смогли выбраться на сушу. Один скрылся под водой, больше на поверхности не появлялся, пояснили спасатели. Мужчина 1962 года рождения. На месте работают водолазы поисково-спасательного отряда, пишет «Высота 102». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» укрепляет оборону, подписал контракт с центральным защитником Эмерсоном. Соглашение с футболистом рассчитано на один год, сообщает пресс-служба команды. Владис Эмерсон Илой Айет родился в 1995 году в Одессе, выступает на позиции центрального защитника, рост 195 сантиметров. Футболист – воспитанник одесской школы «Черноморец», начал карьеру в украинских клубах, затем выступал за рубежом в России, в том числе за СКА «Хабаровск», «Урал» и «Енисей». В РПЛ Эмерсон сыграл 39 игр, забил 2 мяча, сделал 1 голевую передачу, отмечает «Высота 102». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальные курсы Центробанка на среду: доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.

0: Вечером после работы, может быть, кому-то хочется даже и поиграть во что-нибудь. Песня называется «Catch me if you can», «Поймай меня, если сможешь». Дальше у нас с вами еще группа «Звери». Послушаем все, что касается.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62

0: музыкальный пульс этого летнего вечера. Трек «Fever Dream» Алекса Ворена. А дальше у нас с вами еще Сандра, «Secretland».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней «Кранбери», «Зомби», также «Гаррет Гейтс», «Unchained Melody». А в начале нашей с вами тройки песни, под которую, возможно, кому-то даже захочется немножечко помечтать. Она называется «Can't Help Falling in Love» в исполнении Криса Айзека.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 8010. Застройщик ООО «СТСТАЛСТРОНВЕСТ».
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Гаррет Гейтс, Unchained Melody в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Эми Макдональд, This is the Life уже в новом часе. А в финале этого послушаем чувственную гитару Армика Pure Paradise.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Усилить санкции против энергосектора России договорились лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции. Об этом сообщают, ссылаясь на источники, Bloomberg, агентство France Press и Financial Times. Также СМИ сообщают о том, что все члены G7 согласились в необходимости усилить давление на Россию, поддержку Украины расширить. Это решение согласуется с выступлением президента Трампа на полях «Большой семерки», в котором он призвал Россию пойти на сделку по Украине. Что касается согласования санкций против российского экспорта нефти и газа на саммите, его упростило падение мировых цен на энергоносители на фоне американо-иранской сделки, отмечает РБК. Между тем, рынок российских акций резко упал на фоне заявлений Трампа о возможном восстановлении санкций против российской нефти. Индекс Мосбиржи снизился на 1,87%, достиг отметки менее 2500 пунктов. Трамп заявил на полях саммита во Франции о том, что Вашингтон вскоре может восстановить санкции против российской нефти, которым ранее было дано послабление. «Мы сняли санкции, поскольку не хотели препятствовать поставкам нефти, но вскоре у нас будет возможность ввести их снова в какой-то момент», цитирует Трампа РБК. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовом отравлении в Волгоградском Камышине и заражении людей сальмонеллезом. Владельцу кафе, где отравились роллами, грозит до 2 лет заключения за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет «Комсомольская правда». Напомню, 8 июня в больнице города Камышина стали массово обращаться люди с пищевым отравлением. Все они ели суши и роллы в кафе «Евразия». В инфекционной больнице 16 человек, в том числе 5 детей, у 8 человек лабораторно подтвердился сальмонеллез. В топ 100 лучших российских вузов попали 2 университета из Волгограда. По оценкам аналитического агентства RAICS, учеба и дипломы в этих заведениях могут конкурировать по востребованности даже с некоторыми столичными вузами, отмечает V1. Методика оценки информагентства учитывала 3 основных критерия. Качество образования, востребованность у работодателей, выпускников, научные достижения. Первые 3 места традиционно заняли МГУ, МГТУ и МФТИ. Самое высокое место из волгоградских вузов занял ВолГМУ, 73 место. Он улучшил свои позиции в сравнении с прошлым годом, поднялся в показателях востребованности и научных работ. ВолГТУ занял 94 место в списке, при этом опустился за год на 10 позиций, но держится за счет показателя качества образования, отмечает агентство. Комары больше всего любят спортсменов и сладкоежек, а также беременных женщин. Об этом порталу News.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Официальные курсы Центробанка на среду: доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Песня называется «Давай любить», «Let's Love». Это были Дэвид Гетта и Сия. Дальше у нас с вами еще ДДТ, но прежде узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами отличный новый хит «I Just Might» Бруно Марса. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на среду. Послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами великолепный хит «Let It Be» в исполнении Кристы Бурга. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овена, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких.

0: Стрельцы, день отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги, вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи, не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы, череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Реклама.
2: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 22-24.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

вторник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.